Я так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве жизнь превратилась в сказку. Время стоп, стоп, кадр, остановись мгновенье, так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

часах уже без 15:03. Время, как река, не воротишь назад. А ты хоть раз попробуй, оглянись да посмотри, что сумел, что сделал, и кто этому рад. Ох, что сумел, что сделал, и кто этому рад.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российские водители все активнее выражают недовольство действиями страховых компаний. За первые 6 месяцев текущего года число жалоб, поданных автовладельцами финансовому уполномоченному, увеличилось почти на 20%. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно статистике первого полугодия, из общего числа обращений в службу финансового уполномоченного наибольшая доля, а именно почти 78%, приходится на жалобы, связанные с деятельностью страховых компаний. Значительная часть претензий к страховщикам составляет почти 69 тысяч заявлений, и они касаются разногласий по договорам обязательного страхования автогражданки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число таких обращений выросло почти на 19%. Основной причиной споров остается невыполнение страховщиками обязательств по организации и восстановлению ремонта автомобиля согласно полису ОСАГО. В частности, это касается случаев, когда страховые компании отказываются от возмещения ущерба в натуральной форме или нарушают установленные законом сроки ремонта. Проблемы с натуральным возмещением по ОСАГО подтверждаются и в Российском союзе автостраховщиков. По их оценкам, в настоящее время доля такой компенсации составляет около 5-6%. Отмечается, преимущественное урегулирование страховых случаев происходит в денежной форме, что зачастую не соответствует интересам автовладельцев. Это объясняется текущими геополитическими и экономическими условиями, оказывающими существенное влияние прежде всего на логистические цепочки и работу автосервисов. Необходимость заказа запчастей, сроки поставки которых могут достигать нескольких месяцев, разумеется, снижает готовность станции принимать на себя обязательства по ремонту в рамках ОСАГО, но это же ежу понятно.
0: Автомобильные факты.
1: В сложившихся обстоятельствах корректировка срока восстановительного ремонта возможна лишь при обоюдном согласии сторон, что зачастую, сами понимаете, нереализуемо. Кроме того, многие пострадавшие отказываются от ремонта с использованием бывших в употреблении комплектующих. Это несмотря на значительное количество автомобилей на российских дорогах, для которых новые детали попросту недоступны, сами понимаете, да? Это прежде всего касается праворульных моделей или тех, кому уже 20 лет, и они давно сняты с производства в своих собственных странах, не говоря уже о тех, что катаются у нас. Все эти факторы сужают спектр возможностей ремонтных мероприятий в рамках полиса ОСАГО. Действующее законодательство не обязывает автосервисы заключать соглашения со страховыми компаниями или принимать автомобили в ремонт по направлению. Станция техобслуживания вправе отклонить предложение о сотрудничестве от страховщика, и в результате страховая компания, лишенная рычагового воздействия, оказывается в затруднительном положении, не имея возможности выполнить свои обязательства перед клиентом, а по сути не имея возможности направить пострадавшего на ремонт. Это, в свою очередь, порождает правовую неопределенность, которая, в свою очередь, может способствовать увеличению количества споров. Представители Российского союза автостраховщиков считают, что необходимо ускорить разработку законодательных инициатив, способствующих разрешению данной ситуации. В страховом обществе на постоянной основе генерируется предложение по внесению изменений в законодательство. Эти предложения направлены как на совершенствование механизма возмещения ущерба потерпевшим, включая использование натуральной формы, так и на противодействие недобросовестным посредникам, которые пытаются взыскать выплаты по ОСАГО сверхустановленных лимитов. Эта ситуация тоже достаточно распространена и, в общем-то, не секрет, да? Подчеркивается, принятие закона, увеличивающего срок, отведенный на ремонт автомобилей по ОСАГО до 45 дней, конечно, позволит несколько улучшить ситуацию с натуральным возмещением и сократить число связанных с этим претензий. Однако кардинальных перемен, разумеется, ожидать не стоит, поскольку в текущих условиях логистические сложности попросту не позволяют полностью решить проблему с оперативной поставкой автозапчастей. Поэтому, друзья, наиболее действенным, как мне думается, выходом из ситуации для каждого из нас это будет соблюдение правил дорожного движения, поскольку если все мы будем соблюдать их, то, разумеется, число ДТП и, соответственно, обращений по ОСАГО снизится. Но это, конечно, лишь идеальные условия, которые, в общем-то, не всегда соответствуют реальной жизни. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семьи оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника. На чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню. Атмосферные купольные беседки на свежем воздухе. Свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы. Зажигательные вечеринки. Это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: не заходи в Сувалков.
5: Почему?
4: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
5: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь. Автотранстур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90. Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
6: Новинка сезона в турагентстве «Лиски Тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы, 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
3: Пляж с голубым флагом, анимация для всех, новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
6: Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Звоните 8-952-958-6207.
3: Ловите волну с «Лиски Тур».
7: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
8: Да и нам с папой Нора очень нравится.
9: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе!
10: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
11: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
12: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
13: СКС «Лада».
12: Но чтобы выбор был большой.
13: СКС «Лада».
12: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
13: СКС «Лада».
14: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
15: О, совсем другой разговор.
14: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
13: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Доброе утро, дорогие друзья! Доброе утро, Нововоронеж! Огромный привет всем, кто слушает нас за пределами Атомграда на сайте portalradio.ru. Пятница на календаре! Ура, ура, ура! Несмотря на то, что утро, все ждем на пятницу, все предвкушаем выходные, ну и еще ждем в эфире Лану Вершинину, которая где-то в пробке попала, ну, я не знаю, где-то в Нововоронеже, наверное, пробки. Лана, привет, мы тебя ждем, всем хорошего дня и отличной пятницы.

0: Седьмой день третьего летнего месяца на календаре, он же пятница, дорогие друзья. Всем желаю позитива, отличного настроения и хорошего дня. Это утреннее шоу «Разбудильник». Продолжим заряжаться позитивом сразу после торгово-двигательной паузы.
1: Реклама на радио «Портал».
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. «Квартал» в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в «Квартал». Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
8: Нора. Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки.
9: Да и нам с папой Нора очень нравится.
10: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
11: Разбудильник.
0: Будильник, который не слышала Лана Вершинина. Наконец-то она появилась в эфире. Привет!
12: Привет! Ну, мой вчера...
0: Где-то пробки у нас в Нововоронеже?
12: Пробки
0: вообще. Или в ушах у тебя?
12: Сплошные пробки кругом. Я сегодня встретила мужчину с ружьем на плече. Вот скажи, к чему?
0: Так.
12: К чему это такая примета? Вот я понимаю, утром встретить женщину с пустым ведром, да, это там какому-то несчастью или неудаче днем.
0: Да.
12: А если тебе навстречу идет не молодой мужчина с ружьем наперевес?
0: Значит, все будет хорошо.
12: Вот.
0: Он тебя
12: вот
0: защитит.
12: Да, да. То есть я под охраной должна себя чувствовать прекрасно.
0: Летят ваши сообщения. Прямо сейчас будем их озвучивать в прямом эфире. Наталья пишет: передаю привет своему руководителю, наставнику и просто отличному другу Юрченко Яне. Не грусти, солнышко, ты крутая, мы еще совершим революцию. Вот так. Наталья, Яна, никаких революций не надо, но вам привет и хорошей пятницы.
12: Может, мужик-зачинщик революции шел на баррикады? Может, я чего-то не знаю? Огнедышащий тапок пишет: привет, радиопортал и Нововоронеж. Желаю прекрасной пятницы.
0: Анастасия смс-ку написала: здравствуйте, радиопортал, Алексей и Лана. И вам, Настя, привет. Передайте, пожалуйста, привет моему любимому мужу Новоселову Дмитрию. Я его очень сильно люблю и не хочу, чтобы он уезжал. Он лучший муж. Дмитрий, ну не надо уезжать.
12: А это вдруг командировка?
0: А, ну...
12: А он там денежку заработает, еще какой-нибудь подарочек, если из заграничной командировки привезет.
0: Настя, тогда вам желаем, что крепатуры, да? Крепатуры вам. Ждите Димку.
12: Вот вы знаете, Алексей все-таки плохо уроки учит.
0: Да.
12: Ты не запомнил, что такое крепатура.
0: Ну ладно, мне нравится слово, как звучит.
12: Просто слово, хорошо. Да не принимайте всерьез.
0: Галь нам пишет.
12: Доброе пятничное утро, доброе, Галина. От авиастроителей привет всем атомщикам.
0: Привет.
12: Ну, это у нас уже ежедневная утренняя перекличка, да.
0: Традиционный привет летит, традиционный авиационный в Воронеж, столицу Черноземья.
12: Да, у нас привет от атомщиков, наоборот, авиастроителям. Илья нам пишет: привет вам, Алексей, Илана и всему Нововоронежу. Привет всем людям в синем. Сегодня они все в белом.
0: Так, еще Сергей написал. А почему в белом?
12: Потому что праздник.
0: Так, какой?
12: Потому что мы сегодня с тобой можем поздравить людей в синем.
0: Которые сегодня в белом.
12: Да, сегодня 40 лет специальному управлению номер 72 Федеральной противопожарной службы.
0: Парни, вам аплодисменты, ну и...
12: И девчонкам тоже, там девушки работают. Да. Эта служба охраняет особо важные объекты.
0: Ну и сухих рукавов давай пожелаем.
12: Давай.
0: Традиционно. Сергей пишет: доброе утро, Нововоронеж. Серега, тебе тоже привет. Поздравляю Светку, кошку, с нашей годовщиной свадьбы. 17 лет.
12: Светка, кошка.
0: Светка, кошка и Сережка. Ребята, ну вы молодцы, 17 лет, круто. Держитесь еще. Нет, ну знаешь как, не еще вам столько же, а еще несколько раз по столько же. Вот так.
12: Да, да. Это прям очень
0: это
12: хорошо.
0: Это есть мем,
12: будет.
0: Но видела, да, в интернете, когда сосед-алкоголик приходит на день рождения, ну просто вот к соседям, и там девочка празднует 18 лет, и он берет стопку и желает ей счастья, здоровья и еще прожить столько же.
12: Ну, в нынешних реалиях это прямо очень большой срок. Еще раз 18.
0: Сергей, Свет, мы вам желаем прожить...
12: 17 по 17 еще.
0: 17 раз по 17. Вот, хорошо сказала, классно.
12: Отлично, так же живите, душа в душу. И Светке кошке привет, отлично. Прекрасно вы ее зовете.
0: Есть еще у нас сообщение, да, Илья нам написал.
12: Илья мы сейчас уже озвучим. Учили, так, да, человек все. В белом, да.
0: Оля пишет: доброе утро, радиопортал. Прошу поздравить нашу мамулю и бабушку Любовь Бещинову с днем рождения. 70 лет. Ничего себе, вот это у нас сегодня праздники. Желаем крепкого здоровья, радости и мирного неба. С поздравлениями обращаемся к вам, Ольга, зять Василий и внуки Юлия, Максим, Лиза, Антон. Спасибо вам, Радиопортал.
12: Ну и, конечно же, Радиопортал присоединяется с поздравлением с юбилеем. Желаем тоже крепкого-крепкого здоровья, хорошего настроения. Пусть ваши близкие радуют.
0: Все, с сообщениями сегодня их очень много. Пятница, все предвкушают выходные. Ну, а я расскажу о нашем сегодняшнем партнере. Партнер Разбудильника сегодня компания «Плюшка».
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. «Плюшка» приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую «Плюшку» на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. «Плюшка» – любовь с первого кусочка.
0: Ну что, дорогие проснувшиеся и слушающие, будет у нас для вас задание, а вот какое мы сообщим через...
12: Музыкальные паузы, да,
0: да,
12: терпение,
0: через несколько минут. Вот еще и пауза такая.
12: Танцевальная пока.
0: Танцевальная, да. Можно размяться.
12: Гимнастика, утренняя гимнастика.

0: Ладно, новость прекрасная есть. Шикарная новость. У Валерия Карпина родился долгожданный сын. Ты знаешь, кто такой Валерий Карпин?
1: Валерий Карпин? Какой-то спортсмен, я так понимаю.
0: Ну, это тренер сборной России по футболу. Сын родился. А почему я радуюсь, знаешь?
1: Видишь, как я к спорту-то близка.
0: Знаешь, почему я радуюсь?
1: Почему?
0: Ну, потому что у него...
1: А ты-то при чем здесь?
0: Да, все радуются. Вся Россия радуется. У него 5 дочек. И, наконец-то, у главного тренера сборной России по футболу, у Валерия Карпина, родился сын. Наконец-то! Ну, представляешь,
1: подожди, вот... сколько лет Валерию? Можно узнать?
0: Ему нормально лет.
1: Я к тому, что воспитает, поднимет еще сына, да?
0: Ну да, но наконец-то он дождался наследника. И мне кажется, вот молодец он в том, что он не сдается. Вот, тренер сборной России, он не сдается.
1: Наконец-то. Потому что он русский, знаешь, я русский, мы идем до конца.
0: Да, в 6-й раз супруга Дарья подарила ему мальчика. Наконец-то мы поздравляем нашего тренера.
1: Ну, вообще, конечно, новость очень хорошая. В земле явился новый житель, это замечательно.
0: Житель, мальчик, и самое главное, что тренер сборной России не сдается. Знайте об этом все.
1: Поэтому, знаешь, как мотивация в футбольной команде, да? Вот. Тренер не сдался, и вы не сдавайтесь.
0: И вы не сдавайтесь. Работайте и работайте. Друзья, партнер «Разбудильника» сегодня компания «Плюшка».
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. «Плюшка» приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую «Плюшку» на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. «Плюшка» – любовь с первого кусочка.
0: Ну и поскольку партнер «Разбудильника» сегодня «Плюшка», у нас для вас вкуснейший дрожжевой пирог с начинкой. А вот с начинкой на выбор победителя. Победителя мы сегодня выберем по телефонному звонку. Да,
1: мы соскучились по вашим голосам.
0: Ну, пятница. Мне кажется, надо быть на расслабоне, на чили, как говорит известный современный классик Джиган, да? Ладно, в шоке, что происходит.
1: Я в шоке, что происходит, да. Но я проснулась, и вы проснетесь. Я запомнила, что этот слоган должен висеть по городу. Видимо, еще не подготовили плакаты, поэтому...
0: Надо сделать баннер такой большой. Лана Вершинина. Я проснулась, и вы проснетесь. И внизу «Разбудильник».
1: Совершенно верно, да. Предвыборная агитация «Разбудильника».
0: Ну что, звук запускаем.
1: Давай.
0: Итак, дорогие проснувшиеся и слушающие, у нас для вас сегодня...

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Не заходи в Сувалков.
3: Почему?
2: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
3: Убедила, иду.
4: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
5: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
6: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
7: Разбудильник!
8: Ну вот, видимо, еще не проснулись наши радиослушатели, не хотят нам с вами.
9: Ну, они такие подумали, а чем я хуже, чем Лана? Ну, он спит, и я посплю, знаешь.
8: Слушай, у меня есть интересная новость.
9: У меня тоже есть.
8: Давай, ну, я давай тебе уступлю. Хорошо, рассказывай, а я свое приберегу потом.
9: А я вот как раз потому, что раз люди еще пока не проснулись, и многие у нас привыкли просыпаться при помощи кофе. Да, ну вот считают, что кофе их разбудит.
8: Да, вот у меня есть кофе, вкусно.
9: Вот,

0: Молодец. И, значит, в штате Калифорния, США, одно заведение решило удивить своих клиентов новым напитком. Представители заведения решили жарить кофейные зерна вместе с вином. У них получился напиток, который пахнет как мерло, но вкус кофе остался неизменным.
1: Самое главное, чтобы градус сохранился.
0: И небольшие оттенки черники появились. Поэтому в то же время стоит отметить, что вы не опьянеете от этого напитка, а используется лишь для аромата. То есть вот утром в пятницу можно начинать с кофейком с запахом мерло.
1: Хороший вариант, отлично. Ну и для субботы тоже.
0: Ну, то есть все побежали заваривать, вот сейчас, да. Подожди.
1: Дорогие проснувшиеся и слушающие, у нас для вас сегодня секретный звук. Ну кто отгадает, тому вот мы подарим дрожжевой пирог от компании «Плюшка». Слушаем звук. Внимание! А вот у нас и есть звонок.
0: Давай.
1: Да, будем
0: примем.
1: Общаться. Алло, доброе утро.
2: Алло.
1: Доброе утро, алло.
0: Здравствуйте.
2: Доброе утро.
1: Как вас зовут?
2: Меня зовут Елена.
1: Еще раз?
0: Елена?
2: Да, Елена.
1: Елена, связь немножко пропадает. Вы там давайте встаньте на какую-то возвышенность, на пригорок, чтобы хорошо мы вас слышали. Как дела, Елена? Как настроение?
2: Настроение.
0: Елена, наверное, в пути на работу, наверное, да?
1: Ну, наверное. Елена, вы с нами? Ну все, связь пропала. Ну и ладно.
0: Желание засчитано, второй раз позвонит, да. Уже
1: слушай,
0: будет с
1: подсказками.
0: Слушай, я подсказку
1: подготовил, да. Но, наверное, пока не будем ее включать. Тут уже и Коля Иванютин пришел, и Баста с моей Мишелью
0: Коля,
1: готовы.
0: Коля, наверное, угадал сейчас будет,
1: да,
0: звук отгадывать,
1: мне
0: улыбается.
1: Мне кажется, вот он сегодня с утра похож на того...
0: На того, который кофе попил.
1: Нет, на того, которого мы загадали. Вот этот вот звук. Ну, посмотри, это вот, ну, Коля.
0: Ну, вылитый. Боже мой, одно лицо, Смоктуновский.
1: Друзья, через несколько минут вернемся к микрофонам. Сегодня у нас тайный секретный звук. 839-405-49-45 на кону. Дрожжевой пирог.

0: но в Воронеже 8 утра.
1: Радиопортал. Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
2: Микрофон в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Президент Владимир Путин накануне по телефону поговорил с командиром 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии ВДВ гвардии полковником Абдулазизом Шахабидовым и заслушал его доклад о боевой обстановке на Добропольском направлении. Полковник доложил о боевой обстановке на линии боевого соприкосновения на Добропольском тактическом направлении в зоне ответственности дивизии, а президент поблагодарил личный состав дивизии за боевую работу. Генсек ООН Антонио Гутерреш осудил атаки ВСУ на мирных жителей, заявил заместитель его официального представителя Фархан Хак. Он также осуждает недавние атаки украинских беспилотников на ряд регионов России, которые, как сообщается, привели к жертвам среди гражданского населения и повреждению гражданской инфраструктуры. Москва не раз призывала ООН и ее управление по правам человека дать справедливую оценку преступлениям киевского режима. В частности, постоянный представитель России при отделении организации в Женеве Геннадий Гатилов подчеркивал, что их замалчивание равносильно одобрению и подталкиванию к совершению новых терактов. Уроки математики, биологии, химии и физики в 10-11 классах станут более прикладными с 1 сентября будущего 27 года. Это сообщили в Министерстве просвещения. Кроме того, по данным ведомства, с 1 сентября следующего года навыки работы с искусственным интеллектом войдут в перечень метапредметных результатов. Для школьников программы станет заметна практика ориентированной. Старшеклассники будут реализовывать этапы машинного обучения, строить и обучать нейронные сети, рассматривать переобучение и устройство ИИ-агентов на основе больших языковых моделей. Таким образом, заложено развитие от уметь пользоваться ИИ и к понимать и уметь строить ИИ-системы, особенно на углубленном уровне. В 26-27 учебном году в школах продолжится системное изучение искусственного интеллекта в рамках уроков информатики. Учеников познакомят с базовыми понятиями, разобрать, что такое ИИ и машинное обучение, изучить области применения этих технологий. На углубленном уровне школьники смогут освоить типовые задачи, анализ за данных, а также принципы работы, возможности и ограничения ИИ-технологии. Нехватка сна и малоподвижный образ жизни могут привести к развитию деменции, рассказала врач-невролог Ольга Черникова. Она пояснила, что во сне головной мозг не только отдыхает, но и очищается от продуктов обмена, в том числе белков, накопления которых связывают с болезнью Альцгеймера. Сон менее 6-7 часов может повлиять на память, концентрацию внимания и скорость мышления человека. К тому же сидячий образ жизни повышает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и деменции, чего можно избежать регулярной физической активностью. Курс доллара на сегодня 81.41, курс евро 94 рубля 6 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Доброе-доброе утро, друзья. Просыпайтесь.
1: Желаем каждому фантастически удачной, 100% успешной летней пятницы. Сегодня будет самый лучший день. Всем доброе-предоброе.

0: Разбудильник.
1: Доброе-доброе утро, друзья. Ну что, вы все готовы? Кофейку с ароматами Мерло приняли, взбодрились.
2: Да, а у нас, слушай, есть звонок. Давай сразу вот пообщаемся с радиослушателем. Давай. Алло, доброе утро. Алло.
3: Доброе утро.
2: Доброе. Да. Кто у нас такой бодрый и позитивный?
3: Это Сергей.
2: Сергей, чем занимаетесь? Рассказывайте нам, всем интересно.
3: Работаю.
2: Так, а что делаете на работе? Вот что-то производите?
3: Водитель.
1: Да. Кофе с утра уже принимали?
3: Да.
1: Обязательный, да, ритуал утренний? Чашечка кофе вас бодрит.
3: Да, обязательно.
2: Ну что, у нас для вас звук. Давайте еще раз послушаем, чтобы вот вы знали, что мы здесь загадываем. Сразу мы вам подскажем, это живое существо.
1: Да, это не это перфоратор.
2: Это не перфоратор, да. Мы хотим, чтобы вы выиграли приз от компании «Плюшка».
1: Да, что, кофе попил, а пирога не хватает, поэтому нужно, чтобы был еще пирожок.
3: Ну, любое, я даже не знаю, нужна еще подсказка.
2: Еще, так. Давай, ладно, ну подсказывай.
1: Хорошо, это животное строит свои норы под землей.
3: Так.
2: Под землей?
1: Под землей.
3: Да, это крот со своим перфоратором.
2: Ну хорошо. Слушай, ну похоже, да? Крот со своим перфоратором.
1: Но только если крот из знаменитого польского мультфильма, который мы в детстве смотрели.
3: Да, именно его я и представил.
1: Который с транзистором ходил, да? Вот загорал такой прикольный товарищ. Нет, это... Да, это не крот.
2: Это не крот. Но вот я не знаю, еще давай подсказку.
1: Еще подсказку.
2: Ну конечно, хочется отдать зубы. Уже прям вот.
1: Значит, зубы у этого товарища растут всю жизнь, и их ему постоянно нужно стачивать. То есть он что-то все время потребляет.
3: Муравьед.
1: Нет, ну, не давай, муравьед.
2: Слушай,
1: вы не слышали, да, плохой звук?
2: Плохой звук мы не слышали. Этот вариант. Слушай, все. Ты не умеешь подсказывать.
1: Я не... Да ты как подскажешь, сразу пирог отдадим.
2: Ну, а я хочу, хочу подсказать.
1: Хорошо, я подскажу.
2: Нет, подожди, стоп. Я включаю. Вы с нами, Сергей?
3: Да, да.
2: Слушайте, вот это вот, вот я не знаю, вот эта мелодия прям 100% натолкнет вас на правильный ответ. Слышите мелодию?
3: Да, да.
2: Так.
3: Ну, я ее не знаю.
1: Сергей, а вам сколько лет, прошу прощения, можно же такой вопрос задавать?
3: Да, 31.
1: А, тогда вы должны знать эту мелодию.
2: Все. Следующий дозвонившийся у нас заберет пирог 100%. Серег, кому-то привет будут?
3: Да нет.
2: Вот так, никому?
3: Да, никому.
2: Ну, хорошо.
3: Хорошая... Давай удачи следующим дозвонившимся.
1: А вам хорошей дороги, ни гвоздя, ни жезла.
3: Спасибо.
2: Отличного дня. Ну и у нас традиционный авиационный привет летит в Воронеж.
1: Да, танцуйте. Танцуйте там в своих ангарах самолетных. Мы вам не мешаем. Пятница.
2: Хорошего дня.

0: Разбудильник.
1: Ну, немного лирики, романтики. Самолетный какой-то прозвучал у нас в эфире.
2: Он улетел, но обещал вернуться. Правда, это Карлсону. Ну, можно так и представить, стоишь на взлетной полосе. Картинка, да, вот видеоклипы, когда снимают.
1: Да. Друзья, партнер «Разбудильника» сегодня – компания «Плюшка».
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. «Плюшка» приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую «Плюшку» на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. «Плюшка» – любовь с первого кусочка.
1: А у нас есть звонок. Алло, доброе утро.
4: Алло, доброе утро.
1: Доброе, как вас зовут? Представьтесь всем, пожалуйста.
4: Меня зовут Евгений.
1: Евгений, чем занимаетесь вы?
4: Я занимаюсь, стою в пробке за бензином.
2: Угу. Очень серьезное занятие у него, он занят.
1: У нас очередь за бензином, да, здесь на кольце, вот, да?
4: Да-да-да,
1: все там, верно. Вы там какой по очереди?
2: Сейчас посмотрим.
4: Примерно 31-й.
2: Сейчас посмотрим, посчитаем.
1: Примерно 31-й. Так, пропустите Женьку, ребята.
2: У вас какого цвета машина?
1: Сейчас мы договоримся, да.
2: Водитель с номером, тут это, прижмитесь к обочине, да?
4: Ага, да-да-да, правильно, давайте так и сделаем. У меня синяя машина.
1: Синюю машину, ребята, ну пропустите синюю машину. Ну, а он с вами поделится дрожжевым пирогом от компании «Плюшка».
2: Даже разрешит начинку выбрать вам.
1: Евгений, ну, звук еще раз будем слушать, или вы уже готовы назвать, что это у нас?
4: Я готов назвать, поскольку была подсказка очень хорошая. Это звук моего детства был. Раньше когда-то подсказка ваша была.
1: Да.
4: Это бурундук получается, да?
2: Совершенно верно.
1: Бурундук получается.
2: Получается бурундук.
4: Да.
1: Тысяча электронных порталовских гномиков аплодируют вам стоя. Да, вот давайте еще раз послушаем. Это вот, представляете, это вот такой звук издает бурундук.
4: Да.
2: Ну, очень часто, да, его путают со звуком птиц, он может имитировать их, поэтому вот Александр нам тут в Макс писал, что это либо аист, либо журавль, так что все очень было похоже, да.
1: Евгений, мы вас поздравляем. Вот,
4: спасибо, спасибо.
1: Вы слушали радио,
2: Евгений,
1: да, и
2: поэтому
1: выиграли.
2: Чувствуете, кто в нашей паре добрый и щедрый, да, готов раздавать мои подсказки? И подсказки Алексея.
1: Ну, пятница. Ну, хочется отдать человеку пирог, тем более он вот стоит в очереди за бензином.
2: Скучает, да. Сейчас за кофейком сбегает. За пирожком.
4: Да, так и сделаю.
1: Евгений, кому-то будут приветы.
4: Привет будет большой моей любимой жене Екатерине Веретенниковой. Она сейчас на работе. Сейчас, я думаю, я угощу ее пирогом.
1: Ну и хорошо, бензин заправите. Пирог заберете, да. Вот и пятница уже удалась, можно сказать.
2: Совершенно верно.
1: Выходные.
2: С утра, представляешь, с утра так пирожок прилетел. Здорово.
1: Красавчик, Евгений, оставайтесь на линии. Вне эфира мы расскажем вам, как и где забрать ваш честно заработанный дрожжевой пирог с начинкой на ваш выбор от компании «Плюшка».
4: Хорошо.
5: Если хочешь танцевать,

0: самбор.
1: Реклама на радиопортал.
2: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
3: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
4: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
5: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
6: Да и нам с папой Нора очень нравится.
7: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе!
2: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
8: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
9: СКС «Лада».
8: Но чтобы выбор был большой.
9: СКС «Лада».
8: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
9: СКС «Лада».
10: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
11: О, совсем другой разговор.
10: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
9: СКС «Лада».
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
12: Разбудильник.
13: На радиопортал наступило время астрологического прогноза. Итак, давайте, дорогие друзья, прямо сейчас обратимся к звездам и узнаем, что же они обещают нам сегодня в пятницу, 7 августа.
14: Овны, сегодня лучше удивляться, чем удивлять. День приготовил для вас пару сюрпризов.
13: Тельцы, не проходите мимо возможности сказать человеку спасибо. Это важнее, чем кажется.
14: Близнецы, если появится желание все бросить и прогуляться, возможно, это лучшее, что вы можете сделать.
13: Раки, не прокручивайте в голове разговор, который давно в прошлом.
14: Львы, сегодня пригодится умение смеяться над мелкими неприятностями.
13: Девы, кто-то случайно подскажет решение, над которым вы давно ломали голову.
14: Весы, не спешите выбирать самый сложный путь. Простой тоже иногда ведет к победе.
13: Скорпионы, сегодня не стоит делать выводы по первому впечатлению.
14: Стрельцы, старое увлечение неожиданно напомнит, почему когда-то приносило столько радости.
13: Козероги, день словно намекает, пора немного снизить требования к себе.
14: Водолеи, иногда лучший способ убедить – внимательно выслушать.
13: Рыбы, сегодня любое доброе слово прозвучит особенно вовремя.

0: Разбудильник.
1: Ладно, скандалы и интриги.
2: Шкандаль.
1: Да, происходит вокруг большой петли. Знаешь, что такое большая петля? Наверняка не знаешь, я же умничаю. И радиослушатели многие не знают, а многие, может быть, и знают. Но это неофициальное название Тур де Франс. Самая престижная, известная многодневная велогонка в мире, которая происходит ежегодно во Франции. Так вот, там, значит, скандал. Появился там контролер. Не просто так он появился.
2: Контролер, ты меня называла контролер.
1: Ну, я не знаю, слышал ты или нет, видел или нет. Сейчас идут споры о том, что девушки, которые принимают участие в велогонках из-за больших размеров своей груди, побеждают.
2: То есть, нет,
1: да,
2: нет,
1: оказывается,
2: не слышала.
1: Вот эти размеры, они не просто так, они помогают. Вроде бы как бы аэродинамика какая-то, вроде бы наклон какой-то определенный. В общем и целом там целый скандал.
2: Да и судим приятно смотреть, они помогают.
1: Да, а еще они стали использовать накладки, девчонки, которые, ну, такие пошустрее, да?
2: Угу.
1: И вроде бы как эти накладки добавляют им вес, какую-то аэродинамику, я не знаю что, но они побеждают. Там спор начался, и сказали, все, большую грудь будем проверять, накладки убирать.
2: На натуральность будем проверять.
1: Так вот,
2: это
1: да.
2: Имеется в виду.
1: И контролер появился. После скандала с накладками для улучшения аэродинамики вот этих, да, организаторы ввели новый порядок. Специальный человек просит велосипедисток расстегнуть форму, чтобы убедиться в отсутствии запрещенных вставок.
2: Вон оно чего, Михалыч-то.
1: Это, если, естественно, огромное.
2: То пожалуйста,
1: пожалуйста,
2: да?
1: Побеждайте, да. Если какие-то используете накладки, то ай-яй-яй-яй, нельзя.
2: Ну, там, наверное, какая-то обтекаемость воздуха. Знаешь, вот как рыбы передвигаются под водой за счет кавитации, да? Интересно.
1: Ну, мне кажется, у контролера...
2: Или фотофиниш, например, класс. Когда очень сначала зашла грудь, а потом все остальное.
1: Непыльная работа такая классная, да, проверять.
2: А там уже резюме, небось, подал?
1: Я? Нет.
2: Нет?
1: Нет.
2: Правильно. Правильно. Это пусть во Франции они развлекаются как могут.
1: А он проверяет, да.
2: Вот. А я расскажу про неспортивное. У тебя все время спортивное. А у меня, видишь, то кофе сегодня с ароматом Мерло.
1: Так.
2: А я про то, как...
1: К пятнице ты нас, да, приближаешь?
2: К пятнице готовлю, да.
1: К выходным.
2: После Второй мировой войны в Японии был очень жесткий продовольственный кризис. И сигареты были в дефиците. Их курили вот до самых пальцев, вот до самого основания. Я не знаю, там присутствовал фильтр или нет, не могу сказать, никогда не курила. И тогда один из братьев Кассио изобрел кольцо-трубку. На фотографии оно представлено, да, очень интересно выглядит аксессуар. Он позволяет не только докуривать сигарету до конца, и при этом работать обеими руками, не делая перерыв в работе. Я говорю, очень оригинальное колечко, может быть, кому-то пригодится. Но неважно. Продукт пользовался очень большим спросом. Эти братья Кассио заработали очень хорошо на этом и вложили эти деньги в разработку первого калькулятора Кассио.
1: Вот так.
2: То есть, да, вот так вот. От кольца к калькулятору. Талантливые.
1: Отлично.
2: Ребята.
1: Вот, друзья, лучше талантливыми будьте, развивайте свои таланты, занимайтесь спортом и не курите. Если хотите заниматься спортом, пожалуйста, есть предложение. Хоккейный клуб «Альфа» готовится к сезону 2026-2027. Мужская любительская команда объявляет набор игроков для участия в регулярных турнирах и чемпионатах. Мы ищем защитников, нападающих, вратаря тоже рассмотрим. Требования – любительский уровень, своя полная экипировка, готовность к двум тренировкам в неделю. В планах турниры, товарищеские матчи и плотная работа над командной тактикой. Присоединяйтесь к «Альфе», проведите сезон ярко, успейте на просмотр. Запись по телефону. Итак, друзья, если хотите попасть в хоккейный клуб «Альфа», мужскую команду, звоните 8-910-344-18-58. Ну что, друзья, проведем этот год спортивно,
2: спортивно,
1: активно.
2: Да, мы не курим, и вам, друзья, не советую.
1: Лучше играть в хоккей.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
3: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
4: СКС «Лада».
3: Но чтобы выбор был большой.
4: СКС «Лада».
3: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
4: СКС «Лада».
5: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
5: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
4: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
7: Разбудильник.
8: А у меня, как всегда, есть полезная информация. Итак, друзья, ближе к динамикам, слушайте внимательно и не говорите о том, что вы не слышали. 22 августа в селе Архангельское Хохольского района на Зарыбленном пруду «Золотой карп» состоится 10-й семейный фестиваль по поплавочной и донной ловле «Папа, мама, я – рыболовная семья». Запись участников проходит в магазинах «Фишка» и «Золотая чешуйка», а также по телефону 8-920-413-06-00. Информационная поддержка «Радиопортал».
9: Ты знаешь, я сейчас поняла, в этом сообщении, в этой информационной паузе не хватает слова «юбилейный». Я вот сейчас задумалась, уже десятый год,
8: да.
9: Юбилейный
8: Надо
9: фестиваль.
8: Надо отдать должное Игорю Величко, который, да, вот десятый. Юбилейный,
9: и
8: правильно
9: я,
8: ты заметил,
9: фестиваль
8: проводит.
9: Я уверена,
8: да, проводит.
9: Что он и соберет этих людей, и люди придут, и праздник этот состоится.
8: Ну да, папа, мама, я рыболовная семья. Классно звучит. Игорь Величко, молодец, друзья. Ну а вы не пропустите, уже скоро, 22 августа, состоится этот шикарный рыболовный фестиваль.
9: А у меня есть сообщение от Сергея с правого берега Дона.
8: Так.
9: Сегодня оно звучит так. Добрые, мои красивые ведущие, вы супер! Сил вам и удачи! Лана и Алексей, вы класс! Спасибо огромное, Сергей! Просто не так давно мы были с тобой обезьянками, а сегодня мы красивые ведущие!
8: Ну, спасибо!
9: Но нам очень
8: спасибо,
9: приятно, да.
8: Серега, хорошего тебе дня! И, ну и огромный привет летит на правый берег Дона!
9: Ну что, у тебя было информационное объявление, а у меня сейчас будет слово дня.
8: Друзья, внимание, слово дня. Слово дня уже в эфире. Как всегда, Лана Вершинина нам расскажет какое-то интересное слово, которое мы запомним, ну и, возможно, когда-нибудь используем.
9: Ну, может быть, вы, да, его используете, а я сегодня думаю, ну, поскольку сегодня в ресторане «Дон» состоится квиз, на который мы вчера разыгрывали с вами билет,
8: так.
9: Я думаю, ребят-то надо подготовить, кто идет сегодня на квиз.
8: К квизу.
9: К квизу.
8: Хорошо. Да, 18.00, напоминаем, сегодня в ресторан «Дон», друзья, спешите.
9: Вот, и сегодня у нас был загадан бурундук, подсказка была «Чип энд Дейл».
8: Да.
9: А мы помним, да, вот там значок такой, логограмма, когда мы там Procter & Gamble, да, вот слово «and», «и» мы заменяем, какой значок?
8: Ну, такая восьмерка с хвостиком, да,
9: ну,
8: как бы?
9: Ну, практически, да, восьмерка с хвостиком. Это называется «амперсант».
8: Амперсант.
9: Вот, где-нибудь так вот поумничаешь или диктуешь по телефону. Да, записывайте, пожалуйста, там какой-нибудь адрес электронный, там, да-да-да-да-да-да. Алексей Амперсант Никитин.
8: Ну, можно и у нас использовать. Слушай, давай. Никитин Амперсант Вершинина.
9: Отлично.
8: Ведущий «Разбудильника».
9: Да. Ребята, все запомнили? А то вдруг сегодня такой вопрос попадется, а вы-то не в курсе, а теперь знаете.
8: А теперь уже знаете. Ну и еще одно классное сообщение прямо сейчас прозвучит. Это не сообщение, это поздравление. Я хочу поздравить своего друга, шикарного парня, жителя Нового Воронежа, Влада Беляева, с днем рождения. Обнимаю, приподнимаю и желаю крепкого здоровья, успехов, удачи и всего вам самого наилучшего. Почему я сказал вам? Ну, потому что Влад у нас семьянин. С надеждой им всего хорошего желаю. Владик, ну, красавчик.
9: Я думал, ты уважаешь, настолько уважаешь.
8: Да, я его и уважаю, и обожаю. И всего самого классного желаю.
9: Влад, вам Беляев, всего хорошего.
8: С днем рождения, дорогой родной.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8-473-64-241-54, 5-42-93.
1: В центральную аптеку города Нововоронеж требуется провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.
2: Реклама на радиопортал.
3: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
4: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
5: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.
6: Погода в Нововоронеже.
7: По сообщению синоптиков, сегодня, 7 августа, в Нововоронеже ожидается ясная, солнечная погода, без осадков. Температура воздуха днем плюс 35 градусов. Ветер юго-западный 2 метра в секунду. Атмосферное давление ниже нормы, 749 миллиметров ртутного столба.
8: Прямо сейчас яркое летнее солнце улыбается Атомграду, осадков не наблюдается, дует слабый южный, ну а термометр указывает нам на отметку 28+.

0: Ну и стоит напомнить всем нашим радиослушателям о том, что сегодня в 20.00 на 103.1 FM на сайте portalradio.ru и на радиопортал состоится всеми любимое шоу «Заказуха». Будут приветы, будут поздравления и самое главное, друзья, диджеями сегодняшнего вечера будете именно вы.
1: В общем, главное не забудьте. 8 часов на том же месте в тот же час. Встречаемся.
0: Мы, да, встречаемся традиционно. Завершая эфир, расскажем, какие можно и нужно отметить праздники сегодня, в пятницу, 7 августа. Итак, день собирания звезд отмечается сегодня. Праздник холостяка. И вы, холостяки, слышите? Праздник у вас. Но уже не затягивайте, пора. Жениться.
1: Ну, вечером просто выйдет, на небо посмотрит, звезда упадет, он загадает желание. Все.
0: И женится. День все. Профессионального оратора отмечается сегодня, ну, в принципе...
1: Практически наш праздник.
0: Отчасти, да.
1: Отчасти, да.
0: День маяка, день малины в креме и день пурпурного сердца. Вот так, неожиданно.
1: Да, пурпурного. Мне больше малина в креме. Это какая-то мороженка или десерт.
0: Ну, еще один праздник, который я не озвучил в силу. Ну, ладно, озвучим, давай.
1: Да что уж, пятница.
0: Международный день вот этого всеми любимого пенного напитка.
1: Я думаю, что сегодня люди, даже не зная о том, что такой праздник, отметят его, так сказать. Отметят, да, не пропустят.
0: Безалкогольным можно и нужно отметить. Именины.
1: Именины сегодня отмечают Александр, Макар. Женщины у нас сегодня Анна и Раида.
0: Вот слушай, я знаком с Раидой, да.
1: С Ираидой?
0: Есть такое реальное имя, Ираиду знаю. Она, кстати, нас слушает. Ираида, если сейчас слушаете нас, привет вам, ну и с днем ангела. Хорошего дня.
1: Очень интересное имя. Кстати, тут написано, что переводится как «дочь героя» или «героиня».
0: Вот, здорово.
1: Вообще, очень красиво.
0: Финалем, друзья, всем вам желаем продуктивной пятницы, легкого предвкушения выходных, позитива и нереально отличного настроения.
1: Ну, а я, как всегда, желаю хорошего самочувствия.
0: Всех обнимаем, приподнимаем. Алексей Никитин.
1: Лана Вершинина.
0: И утреннее шоу.
2: Разбудильник.

так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве жизнь превратилась в сказку. Время стоп, стоп, кадр, остановись мгновенье так рядом, и вся картина потекла в красках, как в детстве.

0: Реклама на радио Портал.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
5: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: баранкой. Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российские водители все активнее выражают недовольство действиями страховых компаний. За первые 6 месяцев текущего года число жалоб, поданных автовладельцами финансовому уполномоченному, увеличилось почти на 20%. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно статистике первого полугодия, из общего числа обращений в службу финансового уполномоченного наибольшая доля, а именно почти 78%, приходится на жалобы, связанные с деятельностью страховых компаний. Значительная часть претензий к страховщикам составляет почти 69 тысяч заявлений, и они касаются разногласий по договорам обязательного страхования автогражданки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число таких обращений выросло почти на 19%. Основной причиной споров остается невыполнение страховщиками обязательств по организации и восстановлению ремонта автомобиля согласно полису ОСАГО. В частности, это касается случаев, когда страховые компании отказываются от возмещения ущерба в натуральной форме или нарушают установленные законом сроки ремонта. Проблемы с натуральным возмещением по ОСАГО подтверждаются и в Российском союзе автостраховщиков. По их оценкам, в настоящее время доля такой компенсации составляет около 5-6%. Отмечается, преимущественно урегулирование страховых случаев происходит в денежной форме, что зачастую не соответствует интересам автовладельцев. Это объясняется текущими геополитическими и экономическими условиями, оказывающими существенное влияние прежде всего на логистические цепочки и работу автосервисов. Необходимость заказа запчастей, сроки поставки которых могут достигать нескольких месяцев, разумеется, снижает готовность станции принимать на себя обязательства по ремонту в рамках ОСАГО, но это же ежу понятно.
0: Автомобильные факты.
1: В сложившихся обстоятельствах корректировка срока восстановительного ремонта возможна лишь при обоюдном согласии сторон, что зачастую, сами понимаете, нереализуемо. Кроме того, многие пострадавшие отказываются от ремонта с использованием бывших в употреблении комплектующих. Это несмотря на значительное количество автомобилей на российских дорогах, для которых новые детали попросту недоступны, сами понимаете, да? Это прежде всего касается праворульных моделей или тех, кому уже 20 лет, и они давно сняты с производства в своих собственных странах, не говоря уже о тех, что катаются у нас. Все эти факторы сужают спектр возможностей ремонтных мероприятий в рамках полиса ОСАГО. Действующее законодательство не обязывает автосервисы заключать соглашения со страховыми компаниями или принимать автомобили в ремонт по направлению. Станция техобслуживания вправе отклонить предложение о сотрудничестве от страховщика, и в результате страховая компания, лишенная рычагового воздействия, оказывается в затруднительном положении, не имея возможности выполнить свои обязательства перед клиентом, а по сути не имея возможности направить пострадавшего на ремонт. Это, в свою очередь, порождает правовую неопределенность, которая, в свою очередь, может способствовать увеличению количества споров. Представители Российского союза автостраховщиков считают, что необходимо ускорить разработку законодательных инициатив, способствующих разрешению данных ситуаций. В страховом обществе на постоянной основе генерируется предложение по внесению изменений в законодательство. Эти предложения направлены как на совершенствование механизма возмещения ущерба потерпевшим, включая использование натуральной формы, так и на противодействие недобросовестным посредникам, которые пытаются взыскать выплаты по ОСАГО сверхустановленных лимитов. Эта ситуация тоже достаточно распространена и, в общем-то, не секрет, да? Подчеркивается, принятие закона, увеличивающего срок, отведенный на ремонт автомобилей по ОСАГО до 45 дней, конечно, позволит несколько улучшить ситуацию с натуральным возмещением и сократить число связанных с этим претензий. Однако кардинальных перемен, разумеется, ожидать не стоит, поскольку в текущих условиях логистические сложности попросту не позволяют полностью решить проблему с оперативной поставкой автозапчастей. Наиболее действенным, как мне думается, выходом из ситуации для каждого из нас, это будет соблюдение правил дорожного движения, поскольку если все мы будем соблюдать их, то, разумеется, число ДТП и, соответственно, обращений по ОСАГО снизится. Но это, конечно, лишь идеальные условия, которые, в общем-то, не всегда соответствуют реальной жизни. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру
5: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
6: СКС «Лада».
7: Но чтобы выбор был большой.
6: СКС «Лада».
7: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
6: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
8: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
6: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

центральную аптеку города Нововоронеж требуются провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Лето – это здорово. Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте.
2: Россия приветствует любые инициативы, направленные на решение конфликта вокруг Украины. Однако, как подчеркнули в Министерстве иностранных дел, предложений Киева по возобновлению дипломатических контактов в настоящий момент нет. При этом Банкова в привычном для себя режиме квартала 95 активно поддерживает медийный эффект о якобы мирных предложениях. На самом деле в хамской манере упрекает руководство коалиции желающих о недостаточном финансировании и отсутствии должного вооружения. Владимир Путин, комментируя переговоры по урегулированию ситуации, объяснил, что они прекратились по инициативе как раз Киева. При этом уже озвучили все предложения России по Украине, и киевский режим хорошо знает, что необходимо сделать. Президент отметил, российские подразделения ежедневно продвигаются вперед на линии боевого соприкосновения. При этом он назвал террористическими выпадами удары по гражданской инфраструктуре. Уборочная кампания нынешнего года в южных регионах России уже подходит к концу. На Урале и в Сибири комбайны только вышли в поля. Общая посевная площадь, по оценке Минсельхоза, составляет около 83 миллионов гектаров. Из них на яровой сев приходится порядка 56 миллионов гектаров. Нынешний сезон стал для российского зернового сектора годом противоречий. С одной стороны, высокие объемы сбора зерна и экспорта, подтвердившие позиции страны на глобальном рынке. С другой, растущие издержки и высокая стоимость денег, которые продолжили давить на экономику сельхозпроизводства. При этом сдерживающим фактором выступают еще и затраты на семена, агрохимикаты, технику и энергообеспечение. Не менее 60% парка самоходной техники, включая тракторы и комбайны, старше нормативного срока службы. Ситуацию также осложняет высокая ключевая ставка и рост налоговой нагрузки. Порядка 100 тысяч лифтов, срок службы которых подошел к концу, предстоит заменить до 2030 года. Поставлять оборудование будут отечественные производители, а монтировать и обслуживать его специализированные организации. Управляющие компании должны заключить договор на обслуживание с подрядчиком, который сертифицирован заводом-изготовителем, после чего включить соответствующую строку в квитанцию, либо эти деньги будут зашиты в плату за содержание имущества. Но тогда управляющая компания должна рассказывать собственникам информацию, сколько и за что она перечисляет денег. Отмечается, на обслуживание лифта экономить нельзя, но тариф на содержание жилья собственники устанавливают на общем собрании. Если его вынести в отдельную строчку, то и платеж за квадратный метр должен снизиться. Общая логика состоит в том, чтобы не происходило удорожание содержания жилья. В России вступили в силу изменения в федеральный закон о безопасности дорожного движения о наделении регионов правом самостоятельно определять, какие автобусы смогут использовать выделенные полосы с учетом особенностей городской и пригородной инфраструктуры. Основная цель изменений является повышение качества транспортного сервиса для пассажиров за счет обеспечения предсказуемого графика движения транспорта. Это позволит сократить время в пути и поспособствует росту туристической привлекательности. Доступ на выделенные полосы в первую очередь актуален для туристических автобусов и обслуживания массовых мероприятий, поскольку речь идет об автобусах малой массы до 5 тонн и вместимости свыше 8 пассажиров. До настоящего времени полномочия по определению перечня транспортных средств для езды по выделенкам есть только у городов федерального значения Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя. Официальный курс американского доллара – 81 рубль 41 копейка. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 6 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов. До встречи в эфире.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Не заходи в Сувалков.
3: Почему?
2: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
3: Убедила. Иду.
1: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
4: Ра! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
5: Да и нам с папой Нора очень нравится.
6: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе!
7: Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
8: Новинка сезона в турагентстве «Лиски Тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы, 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
7: Пляж с голубым флагом, анимация для всех. Новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
8: Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Звоните 8 952 958 6207.
7: Ловите волну с «Лиски Тур».
9: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
10: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
11: СКС «Лада».
10: Но чтобы выбор был большой.
11: СКС «Лада».
10: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
11: СКС «Лада».
12: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
13: О, совсем другой разговор.
12: Воронеж, независимости 84А, плюс 7 473 211 56 98.
11: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
2: Лето – это здорово! Мебель-сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», 3 этаж. Телефон 8-920-210-2302.
3: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
6: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
7: О, совсем другой разговор.
6: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 64 241 54 542 93.

0: Реклама на радио Портал.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
4: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
5: Да и нам с папой Нора очень нравится!
6: 15% скидка на все! 15 августа! До встречи в Норе!
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

центральную аптеку города Нововоронеж требуются провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон», Нововоронеж.
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
5: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8 910 282 82 00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. ПВО за ночь сбило 233 беспилотника противника над российскими регионами и над акваторией Черного моря. Наши бойцы, установив контроль над Устиновкой Харьковской области, почти на 8 километров отодвинули вооруженные силы Украины от административной границы на стыке с Белгородской областью и убили серьезный вклин в оборону противника. Это сообщает ТАСС. Российские группировки войск Южная, Север, Запад и Восток за сутки уничтожили 148 украинских пунктов управления беспилотниками. Россияне начнут получать квитанции за жилищно-коммунальные услуги в личном кабинете на портале госуслуги с 1 сентября 2027 года. Новый порядок будет действовать для собственников квартир, у которых есть подтвержденная учетная запись на портале и которые не выразили отказ от получения электронных документов. Президент Владимир Путин в конце июля подписал закон, который вводит доставку электронных платежных документов за жилищно-коммунальные услуги через личный кабинет на портале госуслуг. Норма входит в закон о поддержке Почты России. Правительство страны обновило правила организованной перевозки групп детей автобусами. Документ вступит в силу уже с 1 сентября и будет действовать до 1 сентября 2032 года. Среди нововведений закрепление понятий «инструктор-проводник» и «экскурсовод». При использовании трех и более автобусов с продолжительностью перевозки более 12 часов обязателен медработник. В ночное время перевозки допускаются только в исключительных случаях. К управлению автобусами допускаются водители со стажем работы на категории «Д» не менее одного года запаса. Последние два года. При движении на крыше должен быть включен маячок желтого или оранжевого цвета. Мошенники рассылают россиянам смски о якобы зачислениях денег на счет, а затем просят вернуть их, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД. Человек видит сообщение, верит, что денежные средства зачислены на его счет. Когда звонит расстроенный незнакомец-отправитель, жертва поддается на уговоры и переводит со счета уже свои денежные средства, говорится в сообщении. Кроме того, мошенники могут таким образом похищать персональные и банковские данные, а затем использовать их в других преступлениях. Курс доллара на сегодня 81.41, курс евро 94 рубля 6 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Всего хорошего.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио «Портал».
1: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
2: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
3: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
4: Да и нам с папой Нора очень нравится.
5: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе.
6: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российские водители все активнее выражают недовольство действиями страховых компаний. За первые 6 месяцев текущего года число жалоб, поданных автовладельцами финансовому уполномоченному, увеличилось почти на 20%. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно статистике первого полугодия, из общего числа обращений в службу финансового уполномоченного наибольшая доля, а именно почти 78%, приходится на жалобы, связанные с деятельностью страховых компаний. Значительная часть претензий к страховщикам составляет почти 69 тысяч заявлений, и они касаются разногласий по договорам обязательного страхования автогражданки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число таких обращений выросло почти на 19%. Основной причиной споров остается невыполнение страховщиками обязательств по организации и восстановлению ремонта автомобиля согласно полису ОСАГО. В частности, это касается случаев, когда страховые компании отказываются от возмещения ущерба в натуральной форме или нарушают установленные законом сроки ремонта. Проблемы с натуральным возмещением по ОСАГО подтверждаются и в Российском союзе автостраховщиков. По их оценкам, в настоящее время доля такой компенсации составляет около 5-6%. Отмечается, преимущественно урегулирование страховых случаев происходит в денежной форме, что зачастую не соответствует интересам автовладельцев. Это объясняется текущими геополитическими и экономическими условиями, оказывающими существенное влияние прежде всего на логистические цепочки и работу автосервисов. Необходимость заказа запчастей, сроки поставки которых могут достигать нескольких месяцев, разумеется, снижает готовность станции принимать на себя обязательства по ремонту в рамках ОСАГО, но это же и ЕЖУ понятно.
0: Автомобильные факты.
1: В сложившихся обстоятельствах корректировка срока восстановительного ремонта возможна лишь при обоюдном согласии сторон, что зачастую, сами понимаете, нереализуемо. Кроме того, многие пострадавшие отказываются от ремонта с использованием бывших в употреблении комплектующих. Это несмотря на значительное количество автомобилей на российских дорогах, для которых новые детали попросту недоступны, сами понимаете, да? Это прежде всего касается праворульных моделей или тех, кому уже 20 лет, и они давно сняты с производства в своих собственных странах, не говоря уже о тех, что катаются у нас. Все эти факторы сужают спектр возможностей ремонтных мероприятий в рамках полиса ОСАГО. Действующее законодательство не обязывает автосервисы заключать соглашения со страховыми компаниями или принимать автомобили в ремонт по направлению. Станция техобслуживания вправе отклонить предложение о сотрудничестве от страховщика, и в результате страховая компания, лишенная рычагового воздействия, оказывается в затруднительном положении, не имея возможности выполнить свои обязательства перед клиентом, а по сути не имея возможности направить пострадавшего на ремонт. Это, в свою очередь, порождает правовую неопределенность, которая, в свою очередь, может способствовать увеличению количества споров. Представители Российского союза автостраховщиков считают, что необходимо ускорить разработку законодательных инициатив, способствующих разрешению данных ситуаций. В страховом обществе на постоянной основе генерируются предложения по внесению изменений в законодательство. Эти предложения направлены как на совершенствование механизма возмещения ущерба потерпевшим, включая использование натуральной формы, так и на противодействие недобросовестным посредникам, которые пытаются взыскать выплаты по ОСАГО сверх установленных лимитов. Эта ситуация тоже достаточно распространена и, в общем-то, не секрет, да? Подчеркивается, принятие закона, увеличивающего срок, отведенный на ремонт автомобиля по ОСАГО до 45 дней, конечно, позволит несколько улучшить ситуацию с натуральным возмещением и сократить число связанных с этим претензий. Однако кардинальных перемен, разумеется, ожидать не стоит, поскольку в текущих условиях логистические сложности попросту не позволяют полностью решить проблему с оперативной поставкой автозапчастей. Поэтому, друзья, наиболее действенным, как мне думается, выходом из ситуации для каждого из нас, это будет соблюдение правил дорожного движения, поскольку если все мы будем соблюдать их, то, разумеется, число ДТП и, соответственно, обращений по ОСАГО снизится. Но это, конечно, лишь идеальные условия, которые, в общем-то, не всегда соответствуют реальной жизни. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-79-79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: не заходи в Сувалков.
5: Почему?
4: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
5: Убедила, иду.
6: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь. Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
7: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
8: СКС «Лада».
7: Но чтобы выбор был большой.
8: СКС «Лада».
7: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
8: СКС «Лада».
0: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
9: О, совсем другой разговор.
0: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
8: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

центральную аптеку города Нововоронеж требуется провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8-473-64-241-54-542-93.

0: Реклама на радиопортал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
1: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

центральную аптеку города Нововоронеж требуется провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00. Ba-ding-ding! Wa-da-ding-ding!

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: У микрофона в студии Николай Иванютин. Здравствуйте. Российским хакерам удалось получить доступ к документам об ударах ВСУ по нефтяным терминалам в Ленинградской и Калининградской областях в июле. Они получили доступ к переписке и документам, которые раскрывают, кто давал точные координаты объектов и кто наускивал Украину на террор в Ленинградской и Калининградской областях. Напомню, 4 июля ПВО отразило атаку украинских БПЛА по территории нефтяного терминала в Кировском районе Петербурга, а обломки БПЛА упали также в районе порта Высоцк в Ленинградской области. Более 20 сотрудников пунктов обмена криптовалюты, через которые украинские колл-центры легализовывали похищенные у россиян деньги, задержаны в Москва-Сити. Как сообщила ФСБ, сотрудниками ведомства при взаимодействии с МВД пресечена работа 9 координируемых из-за границы каналов вывода средств за рубеж с использованием криптовалюты. По словам силовиков, потерпевшие постоянно находились на связи с колл-центром, выполняли пошаговые инструкции и не осознавали характер своих действий. В указанных обменных пунктах гражданам, в том числе пенсионерам, находившимся под влиянием мошенников, продавали криптовалюту и переводили ее на счета украинских кураторов. Для работы в криптообменниках из российских регионов дистанционно привлечены не имеющие достаточной финансовой грамотности молодые люди, стремящиеся к легкому заработку. Страны ЕАЭС должны продолжать укреплять свою продовольственную безопасность. Аграриев нужно обеспечить необходимыми семенами, а сферу животноводства – безопасными пищевыми и кормовыми добавками, заявил председатель правительства Михаил Мишустин. Сегодня он принял участие в заседании Евразийского межправительственного совета в расширенном составе. Мишустин отметил, что Евразийский экономический союз полностью закрывает внутренние потребности по зерну, свинине, мясу, птице, молоку, сахару, растительным маслам и яйцам. Надо расширять этот список. Минтранс предложил разрешить устанавливать средства защиты от дронов на объекты дорожной инфраструктуры и проводить ремонт после их атак за счет средств дорожных фондов. В министерстве уточняют, что автодороги и искусственные дорожные сооружения подвергаются террористическим атакам вооруженных формирований Украины, в том числе посредством беспилотников. Это, в свою очередь, влияет на безопасность дорожного движения и жизнь граждан России. Такие меры предпринимаются в целях обеспечения возможности оперативного оборудования защитных ограждающих конструкций на дорогах от угроз нападения беспилотников, а также в целях оперативной ликвидации последствий таких нападений. Курс доллара на сегодня 81.41, курс евро 94 рубля 6 копеек. На этом наш выпуск новостей закончен. Хороших летних вам выходных.
0: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж, независимости 84А, плюс 7 473 211 56 98.
3: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303 200.

0: Реклама на радио Портал.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Не заходи в Сувалков.
2: Почему?
1: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
2: Убедила, иду.
3: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре Сити Плаза, первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
4: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
5: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Автотранстур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранстур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
6: Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
7: Новинка сезона в турагентстве «Лиски Тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы, 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
6: Пляж с голубым флагом, анимация для всех, новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
7: Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Звоните 8-952-958-6207.
6: Ловите волну с «Лиски Тур».
8: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
9: Да и нам с папой Нора очень нравится.
10: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе!
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

центральную аптеку города Нововоронеж требуется провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: звоните 8-910-282-82-00.
1: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Российская сторона призывает всех, в том числе Соединенные Штаты, сосредоточиться на содействии политико-дипломатическому процессу вокруг украинского конфликта. В Министерстве иностранных дел России выражают уверенность, эскалация посредством военного усиления вооруженных сил Украины ущербна и может привести к непредсказуемым последствиям. Москва напоминает, российская сторона последовательно выступает за прекращение странами, прежде всего НАТО, накачки Киева различными системами вооружения и военной техники. Напомню, ранее президент Владимир Путин заявил о готовности Российской Федерации к диалогу с Киевом на основе договоренностей, достигнутых еще в Стамбуле в 2022 году. Глава государства добавил, при этом должны учитываться и договоренности в Анкоридже, а также реальная обстановка на земле. Владимир Путин подчеркнул, выполнение этих условий приведет к окончательному завершению конфликта. На дистанционное электронное голосование подано порядка 650 тысяч заявлений. В целом же данная форма волеизъявления будет доступна более чем для 48 миллионов избирателей в 32 российских регионах и на московской платформе. Как отмечает Центр избирком, благодаря механизму «Мобильный избиратель» россияне могут подать заявление на голосование по местонахождению в дни выборов. Кроме того, с помощью этого сервиса избиратели могут подать заявку на участие в дистанционном электронном голосовании. Это можно сделать в личном кабинете на госуслугах до 14 сентября включительно. Исключение – это Москва, где подавать заявление для дистанционного электронного голосования не требуется. Напомню, в нынешнем году пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 российских субъектах. Плебисцит продлится 18, 19 и 20 сентября. Мировые цены на продовольствие в июле продолжили расти, следует из данных продовольственной и сельскохозяйственной

0: Хозяйственной организации Объединенных Наций. Это связывается в том числе и с продолжающимися перебоями в экспортных поставках из Черноморского региона и повреждением экспортной инфраструктуры. Черноморский фактор имеет значение и для российского экспорта. Через Азово-Черноморский бассейн проходит более 80% российских поставок зерна на внешние рынки и свыше половины экспорта подсолнечного масла. В июле ограничения судоходства привели к сокращению отгрузок. Через порты Азовского моря поставки зерна практически прекратились, а в черноморских портах выросла нагрузка. Российские экспортеры начали рассматривать альтернативные маршруты через Балтийское и Каспийское моря. При этом, по оценкам участников рынка, полностью заменить Азово-Черноморскую логистику они не способны. Минцифры не планирует вводить ограничения на доступ детей к социальным сетям. Дополнительная защита для детских сим-карт может устанавливаться только по желанию родителей. По информации министерства, второй пакет антифрутмер, принятый в июне, предоставил операторам возможность дополнительной защиты для детских сим-карт лишь с согласия родителей по их инициативе. Так, в качестве одной из мер защиты операторам запретят направлять на детские сим-карты рекламные рассылки и СМС для авторизации на различных сервисах, чтобы снизить риск мошенничества, кражи личных данных несовершеннолетних и продажи их аккаунтов. Данное требование не распространяется на СМС, отправленные государственными информационными системами. Официальный курс американского доллара – 81 рубль 41 копейка. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 6 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

Start sparkling.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий. Для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр». Парковый проезд 12 напротив входа в рынок.
2: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка, полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью.
3: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8 930 403 79 79. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
4: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 64 241 54 542 93.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
6: Нора. Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки.
7: Да и нам с папой Нора очень нравится.
8: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе.
9: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

центральную аптеку города Нововоронеж требуется провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.

0: Реклама на радио Портал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
3: Лето – это здорово! Мебель-сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьба, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Когда в доме пахнет свежей лепешкой, значит, все будет хорошо. Горячие лепешки из тандыра в пекарне «Плюшка». Свежие, румяные, с душой. Традиции аромата в каждом кусочке. Улица Космонавтов, 21А, а также торговый центр «Сити Плаза». Пекарня «Плюшка». Вкус, который собирает семью за столом.
3: Не заходи в Сувалков.
4: Почему?
3: Потому что потом весь день будешь отвечать на один вопрос. Чем так вкусно от тебя пахнет?
4: Убедила. Иду.
5: Сувалков. Сеть магазинов парфюмерии, где в ароматы влюбляются с первого вздоха. Стойкие, шлейфовые, манящие. Слушайте, пробуйте, влюбляйтесь. Здесь легко найти свой аромат. Ждем вас в торговом центре «Сити Плаза», первый этаж. Сувалков. Ароматы, с которыми ты сияешь.
6: Это же любимый магазин нашей Мурочки.
7: Да и нам с папой Нора очень нравится.
8: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе.
1: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
9: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
10: СКС «Лада».
9: Но чтобы выбор был большой.
10: СКС «Лада».
9: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
10: СКС «Лада».
11: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
12: О, совсем другой разговор.
11: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
10: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Мечтаете о своем доме? Свобода, экология и личное пространство. Компания «Воронеждом РФ» предлагает строительство дома под ключ с фиксированной ценой. Всего 57 тысяч рублей за квадратный метр. В стоимость входит все, как в новой квартире. Ровные стены и стяжка. Полная разводка электрики, отопление, вода, канализация. Никаких скрытых платежей. Все фиксируем в договоре. Возможно оформление через ипотеку. Бесплатная консультация по телефону 8 800 201 0036. Компания «Воронеждом РФ». Сделаем ваш дом реальностью. Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8-473-64-241-54, 5-42-93.
1: В центральную аптеку города Нововоронеж требуются провизор и фармацевт. Обращаться по телефону 8-473-64-5-28-39 или по адресу улица Космонавтов, дом 19. Полный социальный пакет. Достойная заработная плата.
2: Портал – это твое радио. Твоя музыка. Твое настроение.
3: Радиопортал.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
3: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
4: Суши-край суши доставит. Суши-край роллы доставит. Суши-край привезет. И домой, и на дачу. Пиццу доставит. И удачу. Суши-край – это вкусно. Суши-край – это быстро. Суши-край – заказывай. Суши-край.ру.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Обзор последних событий в стране и мире. Новости.
1: С обзором информационных событий в эфире Александр Карпов. Здравствуйте. Российская сторона призывает всех, в том числе Соединенные Штаты, сосредоточиться на содействии политико-дипломатическому процессу вокруг украинского конфликта. В Министерстве иностранных дел России выражают уверенность, эскалация посредством военного усиления вооруженных сил Украины ущербна и может привести к непредсказуемым последствиям. Москва напоминает, российская сторона последовательно выступает за прекращение странами, прежде всего НАТО, накачки Киева различными системами вооружения и военной техники. Напомню, ранее президент Владимир Путин заявил о готовности Российской Федерации к диалогу с Киевом на основе договоренностей, достигнутых еще в Стамбуле в 2022 году. Глава государства добавил, при этом должны учитываться и договоренности в Анкоридже, а также реальная обстановка на земле. Владимир Путин подчеркнул, выполнение этих условий приведет к окончательному завершению конфликта. На дистанционное электронное голосование подано порядка 650 тысяч заявлений. В целом же данная форма волеизъявления будет доступна более чем для 48 миллионов избирателей в 32 российских регионах и на московской платформе. Как отмечает Центр избирком, благодаря механизму «Мобильный избиратель» россияне могут подать заявление на голосование по месту нахождения в дни выборов. Кроме того, с помощью этого сервиса избиратели могут подать заявку на участие в дистанционном электронном голосовании. Это можно сделать в личном кабинете на госуслугах до 14 сентября включительно. Это Москва, где подавать заявление для дистанционного электронного голосования не требуется. Напомню, в нынешнем году пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва и прямые выборы высших должностных лиц не менее чем в 8 российских субъектах. Плебисцит продлится 18, 19 и 20 сентября. Мировые цены на продовольствие в июле продолжили расти, следует из данных Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций. Это связывается в том числе и с продолжающимися перебоями в экспортных поставках из Черноморского региона и повреждением экспортной инфраструктуры. Черноморский фактор имеет значение и для российского экспорта. Через Азово-Черноморский бассейн проходит более 80% российских поставок зерна на внешние рынки и свыше половины экспорта подсолнечного масла. В июле ограничения судоходства привели к сокращению отгрузок. Через порты Азовского моря поставки зерна практически прекратились, а в черноморских портах выросла нагрузка. Российские экспортеры начали рассматривать альтернативные маршруты через Балтийское и Каспийское моря. При этом, по оценкам участников рынка, полностью заменить азово-черноморскую логистику они не способны. Минцифры не планирует вводить ограничения на доступ детей к социальным сетям. Дополнительная защита для детских сим-карт может устанавливаться только по желанию родителей. По информации министерства, второй пакет антифрутмер, принятый в июне, предоставил операторам возможность дополнительной защиты для детских сим-карт лишь с согласия родителей по их инициативе. Так, в качестве одной из мер защиты операторам запретят направлять на детские сим-карты рекламные рассылки и СМС для авторизации на различных сервисах, чтобы снизить риск мошенничества, кражи личных данных несовершеннолетних и продажи их аккаунтов. Данное требование не распространяется на СМС, отправленные государственными информационными системами. Официальный курс американского доллара – 81 рубль 41 копейка. Курс единой европейской валюты – 94 рубля 6 копеек. Еще больше о событиях в стране и мире вы узнаете из наших

0: следующих информационных выпусков. Александр Карпов, до встречи в эфире.
1: Мы ежедневно следим за тем, что случилось в стране и мире. Новости.

0: Реклама на радио Портал.
1: Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
2: Новинка сезона в турагентстве «Лиски Тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы. 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
1: Пляж с голубым флагом. Анимация для всех. Новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
2: Представитель «Лиски Тур» в Нововоронеже. Улица Космонавтов, 10А. Звоните. 8 952 958 6207.
1: Ловите волну с «Лиски Тур».
3: Нора! Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки!
4: Да и нам с папой Нора очень нравится.
5: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе!
6: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, второй этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
7: Ваш питомец – часть семьи. В Нововоронеже теперь есть место, где его здоровье в надежных руках. Ветцентр КДБО. Своя лаборатория, анализы за 10 минут, хирургия, УЗИ. Работаем по современным протоколам без очередей и равнодушия. Кошка не ест, собака вялая. Не ждите, привозите. КДБО в Нововоронеже. Забота, которая рядом. Звоните 8-910-282-82-00.
8: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
9: СКС «Лада».
8: Но чтобы выбор был большой.
9: СКС «Лада».
8: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
9: СКС «Лада».
10: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
11: О, совсем другой разговор.
10: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
9: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: «За баранкой». Все грани жизни твоего автомобиля. Автонапоминалка. Комментарии экспертов. Советы по обслуживанию автомобилей в программе «За баранкой».
1: Российские водители все активнее выражают недовольство действиями страховых компаний. За первые 6 месяцев текущего года число жалоб, поданных автовладельцами финансовому уполномоченному, увеличилось почти на 20%. С вами «За баранкой» Александр Карпов. Здравствуйте.
0: Автомобильные факты.
1: Согласно статистике первого полугодия, из общего числа обращений в службу финансового уполномоченного наибольшая доля, а именно почти 78%, приходится на жалобы, связанные с деятельностью страховых компаний. Значительная часть претензий к страховщикам составляет почти 69 тысяч заявлений, и они касаются разногласий по договорам обязательного страхования автогражданки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года, число таких обращений выросло почти на 19%. Основной причиной споров остается невыполнение страховщиками обязательств по организации и восстановлению ремонта автомобиля согласно полису ОСАГО. В частности, это касается случаев, когда страховые компании отказываются от возмещения ущерба в натуральной форме или нарушают установленные законом сроки ремонта. Проблемы с натуральным возмещением по ОСАГО подтверждаются и в Российском союзе автостраховщиков. По их оценкам, в настоящее время доля такой компенсации составляет около 5-6%. Отмечается, преимущественно урегулирование страховых случаев происходит в денежной форме, что зачастую не соответствует интересам автовладельцев. Это объясняется текущими геополитическими и экономическими условиями, оказывающими существенное влияние прежде всего на логистические цепочки и работу автосервисов. Необходимость заказа запчастей, сроки поставки которых могут достигать нескольких месяцев, разумеется, снижает готовность станции принимать на себя обязательства по ремонту в рамках ОСАГО, но это же ежу понятно.
0: Автомобильные факты.
1: В сложившихся обстоятельствах корректировка срока восстановительного ремонта возможна лишь при обоюдном согласии сторон, что зачастую, сами понимаете, нереализуемо. Кроме того, многие пострадавшие отказываются от ремонта с использованием бывших в употреблении комплектующих. Это несмотря на значительное количество автомобилей на российских дорогах, для которых новые детали попросту недоступны, сами понимаете, да? Это прежде всего касается праворульных моделей или тех, кому уже 20 лет, и они давно сняты с производства в своих собственных странах, не говоря уже о тех, что катаются у нас. Все эти факторы сужают спектр возможностей ремонтных мероприятий в рамках полиса ОСАГО. Действующее законодательство не обязывает автосервисы заключать соглашения со страховыми компаниями или принимать автомобили в ремонт по направлению. Станция техобслуживания вправе отклонить предложение о сотрудничестве от страховщика, и в результате страховая компания, лишенная рычагового воздействия, оказывается в затруднительном положении, не имея возможности выполнить свои обязательства перед клиентом, а по сути не имея возможности направить пострадавшего на ремонт. Это, в свою очередь, порождает правовую неопределенность, которая, в свою очередь, может способствовать увеличению количества споров. Представители Российского союза автостраховщиков считают, что необходимо ускорить разработку законодательных инициатив, способствующих разрешению данных ситуаций. В страховом обществе на постоянной основе генерируются предложения по внесению изменений в законодательство. Эти предложения направлены как на совершенствование механизма возмещения ущерба потерпевшим, включая использование натуральной формы, так и на противодействие недобросовестным посредникам, которые пытаются взыскать выплаты по ОСАГО сверх установленных лимитов. Эта ситуация тоже достаточно распространена и, в общем-то, не секрет, да? Подчеркивается, принятие закона, увеличивающего срок, отведенный на ремонт автомобилей по ОСАГО до 45 дней, конечно, позволит несколько улучшить ситуацию с натуральным возмещением и сократить число связанных с этим претензий. Однако кардинальных перемен, разумеется, ожидать не стоит, поскольку в текущих условиях логистические сложности попросту не позволяют полностью решить проблему с оперативной поставкой автозапчастей. Поэтому, друзья, наиболее действенным, как мне думается, выходом из ситуации для каждого из нас это будет соблюдение правил дорожного движения, поскольку если все мы будем соблюдать их, то, разумеется, число ДТП и, соответственно, обращений по ОСАГО снизится. Но это, конечно, лишь идеальные условия, которые, в общем-то, не всегда соответствуют реальной жизни. Удачи!
0: За баранкой!
2: Реклама на радиопортал.
3: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
4: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
5: СКС «Лада».
4: Но чтобы выбор был большой.
5: СКС «Лада».
4: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
5: СКС «Лада».
0: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
6: О, совсем другой разговор.
7: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
5: СКС «Лада».
2: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Нововоронежская АЭС «Авто» приглашает на работу специалиста по кадрам, ведущего инженера-сметчика, инженера-энергетика, водителей автомобилей 4 и 5 разрядов, оператора коптильной установки, грузчика, рабочего зеленого хозяйства, маляра, слесаря по ремонту автомобилей, электромонтера, машиниста автовышки и автогидроподъемника, машиниста холодильных установок, водителя погрузчика, тракториста, электрогазосварщика. Мы обеспечиваем официальное трудоустройство, ежегодную премию и индексацию заработной платы, добровольное медицинское страхование, оказание материальной помощи. Обращаться по телефонам 8 473 64 241 54 542 93.

0: В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Радиопортал. Нас слышат все.

0: Реклама на радиопортал.
1: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
2: СКС «Лада».
1: Но чтобы выбор был большой.
2: СКС «Лада».
1: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
2: СКС «Лада».
3: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
1: О, совсем другой разговор.
3: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
2: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж. Независимости 84А. Плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Реклама на радио Портал.
1: Лето – это здорово! Мебель Сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель Сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

0: Добрый вечер, дорогие друзья, добрый вечер, Нововоронеж. Огромный привет не только Нововоронежу, привет всем тем, кто слушает нас за пределами Атомграда на сайте portalradio.ru.
1: Ну что же, теперь я скажу добрый-добрый августовский, теплый, жаркий, может быть, даже немного душный, а для кого-то у реки прохладный вечер.
0: Главное, чтобы компания не была душной.
1: Это что за экивоки, Алексей?
0: Нас зовут Алексей Никитин.
1: Лана Вершинина.
0: Всем привет, хорошего вечера, друзья, классных выходных. Это «Заказуха». Привет и поздравления, и музыкальные пожелания можете направлять сюда, в мессенджер Макс и СМС.
1: На номер 839-405-49-45.
0: Пятница, стартуем!
1: Пятница, стартуем. Но подожди, у нас... я секундочку скажу. Мы с тобой нарушили традицию. Мы обещали каждую пятницу слушать именно эту композицию.

0: А слышат нас все на сайте portalradio.ru и, конечно же, на 103.1 FM.
1: Ну что, друзья, начинаем перекличку, да? Сейчас у нас все наши соседние республики откликнутся, ну, такие вот, как Монако, Дубай, да. Все союзные даже, я бы
0: это
1: сказала.
0: Это хорошо, классно, слушай, вот Глушовка, Голландия, да?
1: Да.
0: А Каменка у нас как называется? Каменка? Просто так Каменка. А,
1: нет, там есть, говорят, район Дворяновка.
0: Вот нам пишут, Екатерина, Каменная Верховка на связи, называется она просто «Любимая Каменка».
1: Вот она
0: улица
1: как.
0: Улица Песчаная.
1: Ну, здорово. Ну, а если даже это будет Дворяновка, то я думаю, это тоже очень приятно. Дворяне там проживают.
0: Да, Екатерина, ваше сообщение у нас в очереди. Обязательно зачитаем полностью и исполним ваше музыкальное пожелание. Что касаемо музыкальных пожеланий, друзья, сюда направляйте в мессенджер Макс на номер 8-999-405-4945.
1: Ну что, тогда зачитываем сообщение, которое нам пришло первым. И сегодня первый у нас был кот в шляпе.
0: Вот так.
1: Вот так неожиданно.
0: Абонент.
1: Получили кота в мешке, да? А это кот в шляпе.
0: Есть кот в сапогах, есть в шляпе, может быть, еще какая-то. Какие-то элементы одежды присутствуют.
1: Здравствуйте, радиопортал. Я хочу пожелать удачи всем друзьям и всем моим родителям, и бабушке, и дедушке, и другим близким. А еще заказать песню «Звезда по имени Солнце» Виктора Цоя. Мое имя Никита Матвеев. То есть все-таки кот не в мешке. А кот представился, Никита.
0: Никита, привет тебе, хорошего вечера всем твоим близким.

0: что не смотрит вперед, оказывается позади. Радиопортал. Равняйся на нас.
1: Добрый-добрый вечер, дорогие друзья, все, кто только что присоединился к нашей заказухе или слушает с самого начала. Сегодня у нас очень-очень теплые композиции, которые заказываете именно вы.
2: Ну, а еще очень теплые приветы из Каменки летят, которые мы обязательно зачитаем. Уже Каменка вся напряглась так в ожидании.
1: В ожидании. Ну, когда? Когда?
2: Да, и Юля, и Катя нам пишут. Девчонки, обязательно вас прочитаем. Ну, а сейчас сообщение от Елены. Все в порядке очереди. Итак, добрый вечер, любимый радиопортал. Сегодня в этот замечательный вечер хотелось бы передать привет любимому Юрию Цуканову. И поставьте для него, пожалуйста, песню «Слово пацана». С уважением, ваша Елена. Елена, привет вам и Юрию тоже.

0: Ну что, самые близкие и родные радиослушатели, продолжается заказуха здесь, на Радиопортал, на 103.1 FM. Нам Анастасия пишет. Добрый вечер, Радиопортал. Анастасия, вам...
1: Доброго вечера.
0: Добрый-предобрый. Хочу передать привет своим друзьям Вике и Александру, от Анастасии и Олега, и пожелать всем хороших выходных. Вам тоже, Анастасия, классных выходных. Но вот просит поставить группу «Лесоповал».
1: Лесоповал?
0: К сожалению. К сожалению,
1: а, Анастасия. Может быть, Алексей исполнит просто «Белого лебедя» для вас? Вот буквально одну строчечку.
0: Нет, здесь другую песню просили.
1: Другую?
0: Что-то. Да, но, к сожалению, «Лесоповал» не наша тема. Вам привет, Настя, Олегу, Вике, Александру. Хорошей пятницы.
1: Друзья, ну сейчас тоже будет прекрасная песня. Ее просила Екатерина. Екатерина пишет: «Привет, любимое радио. Передаю пламенный привет своей Низине». Вот так и написано. Не Зине. «Не грузись, пожалуйста, дорогая. Прорвемся. Жизнь – кайф». И просит поставить ей песню «Зиверт Газ».
0: Катя, не Зина, привет вам. Ну и в Каменку,
1: все,
0: наконец-то.
1: Все, прорвемся, друзья.
2: Замечают, а потом мы бах. И уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

игнорировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
2: Суши-край! Суши доставит! Суши-край! Роллы доставит! Суши-край привезет! И домой, и на дачу! Пиццу доставит! И удачу! Суши-край – это вкусно! Суши-край – это быстро! Суши-край! Заказывай! Суши-край.ру.
1: Слышите? Это вас зовет море. Мчим к солнцу.
3: Новинка сезона в турагентстве «Лиский тур». Сочи, Абхазия. 5 дней свободы, 4 ночи релакса. В город-отеле «Бархатные сезоны».
1: Пляж с голубым флагом, анимация для всех, новые комфортабельные автобусы. Всего 18 500 рублей.
3: Представитель «Лиский тур» в Нововоронеже, улица Космонавтов, 10А. Звоните 8-952-958-6207.
1: Ловите волну с «Лиский тур».
4: Приглашаем вас в магазин «Панда Мебель». Только у нас надежные диваны в наличии и на заказ по вашим размерам. А также «Панда Мебель» является официальным дистрибьютором фабрики «Графская кухня» в Нововоронеже. Внимание! С 1 июня вы можете заказать «Графскую кухню» со скидкой 10%. Ждем вас по адресу: улица Космонавтов, 29, здание бывшей 11-й столовой, 2-й этаж. «Панда Мебель». Проверенная надежность.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00. Тот, кто не смотрит вперед, оказывается позади. «Радиопортал», равняйся на нас.
5: Итак, из Каменки нам писали, мы прочитали песню «Зиверт», классную послушали, благодаря Екатерине погазовали в песчаную улицу. Еще раз огромный привет. Но вот Юля нам пишет здесь тоже, Каменная Верховка на связи. Юля нам сообщает: кстати, в Каменке есть Дворяновка, Мириновка, если все я правильно читаю.
6: Юля, наверное, сторожил.
5: Косаревка, Козловка, Антиповка и, конечно же, наша любимая Голодовка. Это самое офигенное место в Каменке, сообщает нам Юля. Поверьте, не голодуем никогда. Дворяне. Вот, в Голодовке дворяне живут. И вообще, муж с Дворяновки. А я своев, а корни из Голодовки. Вот так, и вои, и Голодовка.
6: Тут
5: и...
6: нам целое генеалогическое древо нарисовали, я бы даже сказала.
5: Да, если что, просит поставить Хоя как-нибудь вот между делом. Обязательно поставим, Юля. Спасибо нам за информацию. То есть мы будем теперь знать, что есть и Козловка, и Косаревка, и Антиповка. Ну и самая крутая Голодовка. А еще вот благодаря Кате мы знаем, что есть еще и Песчаная улица, которая, ну я не знаю, в каком микрорайоне Каменки находится.
6: Песчаная, судя...
5: Песчановка, да?
6: Да, Песчановка.
5: Катя, сообщите нам,
6: судя Песчаная. Судя по грунту, там песок везде.
5: Улица Песчаная. Но это начало Каменки, мне кажется. Это вот при въезде где-то там вот район храма. Я так думаю, не знаю. Катя, сообщите, нам интересно.
6: Ты хорошо знаешь точки, координаты, да, в Каменке?
5: Каменку? Ну, да. Классно, конечно, знаю. У меня очень много друзей там.
6: Осталось нам только запомнить с тобой вот это все. Ну, на самом деле, Юлия написала еще много добрых, теплых слов. Она написала: «Радиопортал, доброго пятничного вечера. Лето в августе наконец-то пришло, но скоро похолодание. Но знаете, мы не отчаиваемся. Хочу передать приветы нашим друзьям Зарецких, Ораловым, ну и, конечно, же всем, кто слушает и слышит «Радиопортал», а также моим любкам Русе, Полине и Максиму. Кстати, у нас был юбилей с супругом, 15 лет совместной жизни. Поздравьте нас, пожалуйста.
5: Вау-вау-вау, с 15-летием вас!
6: И очень-очень просит Юлия песню Дениса Клявера «Когда ты станешь большим, сын».
7: Большим, сын, мне очень хочется знать, дочь, мне очень

0: Радио Портал. Сделано в Нововоронеже.
1: 103.1 FM.
2: А слушают нас не только в Нововоронеже, но и по всей стране. Привет, привет огромный всем-всем-всем, кто слушает нас на сайте portalradio.ru. Заказуха продолжается. Алексей Никитин, Лана Вершинина.
3: Да нас вообще слушают на всем земном шарике. Уж если так подумать, на разных континентах звучат наши голоса. Друзья, наши сотрудники строят атомные станции, объекты атомной промышленности.
2: Да, Эльдоба, Акую, это вот Турция, это Египет.
3: Ты еще и по названиям знаешь.
2: Ну, естественно, новости атомной промышленности даром не проходят.
3: Новые знания. А летят ваши друзья. Привет и поздравления. Валерия напишет. Здравствуйте. Всем хорошего вечера. Передайте привет моему мужу Ванечке. Вчера у нас было ровно 2 месяца, как мы стали официально муж и жена.
2: Ура, ура, ура.
3: Ванечка, я тебя очень сильно люблю. А также передайте, пожалуйста, привет моей маме Юле и папе Грише, сестре Ульяне. Мы всей семьей очень любим наш радиопортал. Желаем дорогим ведущим и слушателям хорошего настроения и прекрасных выходных от Веры.
2: Валерия, привет вам огромный. Ивану жму руку. Это классная семья. Я их хорошо знаю. Хорошего вечера вам. Ну и выбор музыкальный превосходный. С удовольствием слушаем.
3: Поностальгируем все.

0: Реклама на радиопортал.
1: Скидки на линолеум до 20%. Бытовой и коммерческий, для дома и офиса. Успейте обновить полы по выгодным ценам. Доставка до подъезда бесплатно. Магазин «Квадратный метр», парковый проезд 12, напротив входа в рынок.
2: Автотранс-тур. Ваш проводник в мир путешествий без границ. Мы превращаем выходные в приключения, а праздники в яркие события. Комфортабельные автобусы, продуманные маршруты и идеи для отдыха с душой. Мы предлагаем пляжный отдых и культурные туры, школьные экскурсии и фестивальные заезды, туры выходного дня и многодневные вояжи от одного дня до полноценного отпуска. Присоединяйтесь к тем, кто выбирает эмоции и комфорт. Группа во ВКонтакте «Автотранс-тур» и мессенджер «Макс» по номеру 8-906-589-96-90.
3: Лето – это здорово! Мебель-сити предлагает выгодные летние цены. Для вас очень грамотный микс из детских, прихожих, кухонных и спальных гарнитуров. Модели от бюджетных до премиальных. Мебель-сити – летом выгоднее. Нововоронеж, Космонавтов, 29Б, торговый центр «Антарис», третий этаж. Телефон 8-920-210-2302.
4: Иногда счастье пахнет свежей выпечкой. Плюшка приглашает вас в мир сладкого удовольствия. Торты ручной работы, невероятные десерты, свежая выпечка и любимые напитки. Открой для себя новую плюшку на Победы 1А. Приходи за вкусом и хорошим настроением. Плюшка – любовь с первого кусочка.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00. Весь город на одной волне.
5: На одной волне.
0: Радиопортал 103.1 FM.
6: Продолжается заказуха, друзья, здесь на Радиопортал на 103.1 FM. Это прямой эфир. Ваши приветы, ваши поздравления мы зачитываем. Ну и по возможности стараемся, исполняем ваши музыкальные пожелания. Вот Юля нам устраивает здесь экскурсию по Каменке. Угу. Да, здорово. Вот сегодня у нас Каменка мегаактивная.
7: Мы потом поедем туда, да, я понимаю?
6: В Каменку?
7: Да, в Каменку.
6: Возможно. Так вот, Юля нам рассказывает. Песчановка. Это в начале села. Вот я прав был, да? Дальше.
7: Молодец.
6: Дворяновка – это где храм и школа. Ну, а Голодовка в самом краю Каменки. Вот туда, дальше, дальше, дальше. Так, еще.
7: А в середине Каменки тогда что у нас получается? Ну, в начале то... Песчановка, потом да. Голодовка. А да. Сердце Каменки – это какой район?
6: Возможно, это
7: сердечный.
6: Возможно, это Антиповка, возможно, Козловка.
7: Уточните, пожалуйста.
6: Возможно, Косаревка. Но Юля здесь нам тоже предлагает. Вот у нас Голландия, это Голышовка.
7: Голышовка.
6: Есть у нас Монако, есть у нас...
7: Дубай у нас есть.
6: Дубай. А Каменку предлагают назвать Колумбией. Ну, или Коламбией.
7: Ставим на голосование, да? Проведем референдум отдельно взятой Каменке.
6: Columbia Pictures не представляет, как в Каменке, там, в Голодовке хорошо бывает.
7: Бывает, да, я тоже голосую за Columbia.
6: Середина, это вот, пожалуйста, Мириновка, нам сообщили. Mm-hmm. Да. Ну.
7: Вон оно чего.
6: А еще огромный привет Юля передает в СНТ «Восход». Огромный-огромный привет. Просит «Сектор газа». Юля, ну, обязательно будет «Сектор газа», потому что у нас вот Владимир Владимирович появился здесь.
7: Сам?
6: Сам.
7: Да ты что?
6: Который тоже просит «Сектор газа». Нет, вот, все.
7: Вот, у меня сейчас будет сообщение от Варюши.
6: Вау, она тоже в Каменке находится, я знаю.
7: Она тоже в Каменке. Варечка наш постоянный радиослушатель. Вот, кстати, сегодня утром Варвар не проснулась на эфир. Ну, слава богу, ребенок поспал, отдохнул. Каникулы все-таки. Варя слушает нас сейчас. И она пишет. Привет, мое любимое радиопортал. Поставьте, пожалуйста, песню Мария Денисова «Прайм».
6: А вот написали «Косыревка», «Косыревка».
7: «Косыревка».
6: А не «Косырёвка», «Косыревка».
7: А может быть, «Косыревка», думала.
6: Это середина Каменки.

0: что не смотрит вперед, оказывается позади. Радиопортал. Равняйся на нас.
1: Ну и прямо сейчас подкину несколько поводов для празднования пятницы, чтобы вот она не была
2: инфоповоды.
1: Такой сухой, какой-то грустный, ну типа пятница, лето, и что?
2: То есть сухая пятница, ты уверен? Ну с неба дождя нет, значит сухая
1: пятница.
2: Сейчас разбавим.
1: Мы Международный день пива сегодня отмечается, друзья.
2: Мы похлопаем этому напитку.
1: Пенный, классный, но мы рекомендуем вам безалкогольное пиво.
2: Слушай, ну в любом питье есть культура, хоть минеральной воды, хоть вина, хоть пиво. Поэтому один бокал пива — это даже полезно.
1: Кстати, вот Александр, который написал нам следующее сообщение сегодня, рассказал мне в личной беседе о том, что классное существует безалкогольное вино.
2: Безалкогольное вино?
1: Да, он даже мне рекомендовал марку.
2: Я тебе больше скажу, я безалкогольный ром пробовала. Но не рекомендую никому. Серьезно, даже могу. А, нет, бутылку уже подарила с остатками напитка спортсмену.
1: А интересно, а есть ли, сейчас я правильно сформулирую название, безалкогольное, вот это самопроизводящееся вещество?
2: Про...
1: Да. На он заканчивается.
2: Он?
1: Если безалкогольный.
2: Со всех сторон, красив на миллион, почти что там разведен.
1: Возможно, Александр знает. Давай читать сообщение от Александра и исполнять его музыкальное пожелание.
2: Где этот прекрасный мужчина?
1: А он пишет нам: передайте привет всем героическим таксистам.
2: Кто работал целый день без кондиционера. И, пожалуйста, поставьте песню Чечериной «Жара». Спасибо,
1: ну, молодцы, действительно, герои. 38, 39, сколько сегодня было?
2: 35 я обещала.
1: Нет, ну обещала, обещала. По факту-то было. А обещала ты наобещаешь.
2: Я наобещаю. Ну, окошко открытое тоже неплохо.

0: Ну, вот так вот бывает.
1: Как вот бывает?
0: Так бывает, да. Я просто тут уже задумалась, хотела послушать. «Будь модным» с радиопортала. Я уже придумала, какая я модная. А вот он эфир.
1: Для тех, кто только что подключился, все нормально. Мы здесь не с ума сошли.
0: Мы даже не отмечаем праздник пенного. Мы просто рассказываем о нем.
1: Настасья нам пишет. Приветик, радиопортал. Настя, и вам привет. Ура, пятница. Поле чудес на связи у нас. Тусим, отдыхаем. Приехали друзья из Питера. Женька, Катюшка. Привет вам! Жарим шашлыки! Ну классно же, здорово! Очень скучаем по Рязани! Танюшке и Игорю передаем большой привет! Это все от семьи Забалуевых прилетело!
0: А у меня привет от самого Владимира Владимировича! Здравствуйте, радиопортал! Передайте, пожалуйста, привет Шайкиным, Владимиру и Александру! И он говорит, Владимир Владимирович, что они ребята все-таки местные.
1: Ну еще здесь у нас была заявка на сектор газа. Юля, привет вам. Огромный еще раз в Каменку. Ну и всем классного вечера.

0: Реклама на радиопортал.
1: Гостиница «Орбиталь» и ресторан «Дон» приглашают посетить наш уютный комплекс. Фирменные завтраки, ланчи и ужины никого не оставят равнодушными. Ждем вас на летних верандах для семейного праздника, на чашку кофе или просто без повода. У нас есть детская мебель и меню, атмосферные купольные беседки на свежем воздухе, свадьбы, гастроужины, детские праздники и мастер-классы, зажигательные вечеринки – это все про нас. Улица Курчатова, дом 2Б. Телефон 8-930-403-7979. Подробности в группе во ВКонтакте. Ресторан «Дон». Нововоронеж.
2: Да сколько можно? Каждый месяц одно и то же. Хочется уже новую машину.
3: СКС «Лада».
2: Но чтобы выбор был большой.
3: СКС «Лада».
2: И условия такие, чтобы даже доехать было выгодно.
3: СКС «Лада».
4: Новые автомобили «Лада» в наличии с большей выгодой.
5: О, совсем другой разговор.
4: Воронеж, независимости 84А, плюс 7-473-211-56-98.
3: СКС «Лада».
6: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
7: Ра. Мама, это же любимый магазин нашей Мурочки.
8: Да и нам с папой Нора очень нравится.
9: 15% скидка на все. 15 августа. До встречи в Норе.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00. Будь модным.

0: Еще два выхода у нас есть в прямой эфир, поэтому ускоряемся.
1: Прямо
0: сейчас будем зачитывать ваши сообщения. Добрый вечер, радиопортал. Следующее сообщение. Вам, радиоведущий, отдельный привет. Рязань у нас на связи. В Рязань летит. Привет, здорово, ребят, что вы с нами. Просьба передать привет нашим родственникам Наталье и Дмитрию Апасовым. Соскучились и ждем в гости. А также передайте, пожалуйста, привет гостям из Питера. Ну и, естественно, привет семье Забалуевым. Ребята, классного вам вечера в Рязань, в Питер. И Забалуевым отдельный привет.
1: Вот такая у нас география. Еще есть от Татьяны. Добрый вечер. А я хочу передать привет своему мужу Евгению К. и дочке Милане на 12-ю улицу СНТ Здоровье.
0: СНТ Здоровье, 12 ряд, лично знаком. Вот не с этой компанией, но вот с 12-м рядом знаком. Ну, классное место.
1: И понаслышке, да?
0: Да, там и до Дона недалеко,
1: а
0: да и
1: еще
0: вода
1: у нас
0: хорошая.
1: Есть сообщение. Прилетело к нам из Воронежа от Галины. Вечерний привет, радиопортал. Поставьте, пожалуйста, для Марьяны песню «Dead Blonde» «Банкомат». И поздравьте, пожалуйста, меня с началом отпуска. Ну что, Галина, мы вас поздравляем. Отдыхайте.
0: Галя, кайфуйте по полной.

0: Радио Портал. Радио Портал 103.1 FM.
1: Ну, классное, шикарное лето, друзья. По крайней мере, вот сейчас, ну, жарко. То, чего мы хотели, то, чего мы просили у Вселенной, у Бога.
2: Два месяца обращались в небеса. А на самом деле, оказывается, можно было просто заказывать укротителем драконов Александру. Ты помнишь, да?
1: Он решает все вопросы.
2: Он решает, оказывается, может договориться с солнышком.
1: Ну что, друзья, финальный марафон из ваших сообщений. Я сразу вам скажу, мы все прочитаем. Все ваши музыкальные пожелания уже записаны на бумажечку маленькую, вот такую.
2: Да, и
1: обязательно оставайтесь на любимой частоте Радио Портал на 103.1 FM, на сайте portalradio.ru, неважно, где вы нас слушаете, важно то, что вы этот вечер проводите вместе с нами, и все ваши музыкальные пожелания заряжены в плейлист, и они обязательно прозвучат, даже если наши голоса уже не будут звучать
2: все
1: в эфире.
2: Все будет исполнено.
1: Оставайтесь с нами, будьте с нами, да. Читаем сообщение.
2: Уляля пишет: «Привет Нововоронежу, а также родителям и их друзьям, и Лауре от Ульяны. Мы тусим в Круглом, нам очень весело. Можете включить песню группы Кино? Можем, но позже».
1: В Круглое привет. Юля нам пишет: «Добрый вечер, любимые ведущие». Юля, и вам добрый. Еще Юля говорит: «Добрый вечер, любимый Нововоронеж». Ответный привет здесь идет. Из рыбалки «Золотой карп» детям Валерии и Ивану. А еще младшенькой Ульяше. Мы вас любим. Хороших всем выходных. Еще Юля пишет, что очень сильно любит своего мужа Григория.
2: Это очень приятно, Григорий, наверное, вам слышать по радиопортал. Как вас любят. Кирилленок пишет: «Привет, радиопортал и замечательный город Нововоронеж. Передаю привет всем, кто меня слышит, своим родителям, лучшему другу Никите, ну и, конечно, своей сестренке Виталине, которая ждет и слушает, когда я ей передам привет. Хочу пожелать всем хорошего вечера и наилучших выходных. Поставьте, пожалуйста, песню «Море, пока лето», Хабиб и Вован от Власова Кирилла. Заранее спасибо». И он пишет: «Ну а мы побежали купаться».
1: Ух ты, вот хорошо сейчас искупаться. Майя нам написала: «Добрый вечер, радиопортал. Передаю привет моей семье. И поставьте, пожалуйста, для дочки Софии песню группы «Добро, юность». Обязательно будет юность. Майя, вам привет. Софии тоже хорошего вечера».
2: Ну а что, сейчас мы ставим песню,
1: которую попросил у нас Жанчик. Она нам написала: «Добрый вечер, Алексей и Лана, добрый вечер, любимый город, Жанна и вам.
2: Добрый вечер.
1: Передайте, пожалуйста, привет моим дорогим соседям Александру Щербакову и его супруге Марии Овечкиной». А Овечкина она потому, что великая хоккеистка, вот так.
2: Да, Мария хоккеистка, подтверждаю. Передаю да, привет Александру Марию,
1: да?
2: И Марии, да.
1: Ну, хорошо.
2: Ну, кто не знает Марию? Ну что, Алексей?
1: Наши посиделки променяла она на сегодняшнюю тренировку. Вот, ребята отдыхают, а Мария занимается хоккеем. Классно. Семье Уразовых, Андрею и Галине и супругу Виталию огромный-огромный привет.

тот, кто не смотрит вперед, оказывается позади. Радиопортал. Равняйся на нас. Эй, let me kick it to you right quick, man. Not on some gangster shit, man, on some real shit. Anybody done been through the same thing, I'm sure you feel the same way.

В эфире радиоканал «Портал». СМИ зарегистрировано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи информационных технологий и массовых коммуникаций по Воронежской области. Регистрационный номер Л номер ТУ 36-00-523 от 1 февраля 2017 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.

0: Реклама на радио Портал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

Там, где рок, там ты одинок. Там, где рэп, там ты слеп. Ложится палец на гладкий курок. Так же красиво.

нас. Били мы нас, били мы нас, били нас. Били мы нас, били мы нас, били нас. Били мы нас, били, мы цветы на могиле у Вити и Юры. Выходили бригады и бумер, но мы загружали не фильмы, а фуры. Рисовали с натуры, не жалея на это ни слов и ни красок. Мы видели маски,

0: Реклама на радиопортал.
1: Ищите идеальную мебель для своего дома? Не тратьте время на поездки в Воронеж. Квартал в Нововоронеже предлагает широкий ассортимент стильных диванов, кухонь и спальных гарнитуров по самым низким ценам. Убедитесь сами, что идеальный интерьер может быть доступным. Приезжайте и выбирайте лучшее. Мебель нужна? Жми в квартал. Заводской проезд 6Б, бывшая база Орса.
0: Телефон рекламной службы «Радиопортал» 303-00.

ты даже не знаешь. Как иногда одним взглядом лечишь душу. Эта песня о тебе.

Ты красивая. И в этом вся твоя сила. Не забывай этого.